два радио.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Всероссийский фестиваль единоборств в рамках федерального проекта «Выбор сильных» открылся во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. В нем участвуют студенческие команды. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, турнир объединил более 250 вузов со всей страны. Активными участниками движения стали брянские студенты. К проекту присоединились федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы, чтобы привлечь как можно больше участников, в первую очередь молодежь. Егор Ковальчук отметил, Брянская область всегда славилась сильными школами единоборств. В рамках фестиваля запланировано мастер-классы, учебно-тренировочные сборы студенческих команд, а также курсы повышения квалификации. Добавлю, в рамках Всероссийского фестиваля единоборств состоялась конференция «Выбор сильных». Ее участниками стали именитые борцы. Речь шла о развитии единоборств в студенческой среде. Брянские школьники представят наш регион на президентских состязаниях в Орленке. На Черноморском побережье собрались шестиклассники из 68 российских регионов. Две команды представят Брянскую область. Это ребята Жуковской школы номер 2 и Селецкой школы Трубчевского района. Чтобы попасть в Орленок, командам пришлось пройти серьезный отбор. Только на школьном этапе соревновались более 5,5 миллионов учеников из 86 регионов страны. Программа лагерной смены включает 4 образовательные дисциплины. Теоретический курс, легкоатлетическую эстафету, спортивный многоборье, подвижные игры. Доступны и дополнительные дисциплины, такие как бадминтон, спортивный туризм и творческий конкурс на тему «Образование и спорт». В Дятковском районе откроют 2 умные спортплощадки. В поселках Ивот и Любахна завершается создание новых объектов в рамках госпрограммы «Спорт России». На каждой территории обустроено несколько зон. Для силовых тренировок, для воркаута с рукоходами, кольцами, канатами, шведскими стенками, а также универсальная игровая зона для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, предусмотрено адаптивное оборудование для маломобильных граждан. На многих тренажерах есть QR-коды, отсканировав которые камерой смартфона, человек получает доступ к видеоинструкциям, как правильно выполнять те или иные упражнения. Умные спортивные площадки призваны сделать занятия спортом доступнее и мотивировать таким образом людей на активный образ жизни. В воскресенье «Динамо Брянск» проведет очередной матч первенства второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в 9-м туре сыграют дома против футболистов «Динамо» из Кирова. Наш соперник по итогам прошлого сезона поднялся в «Золотую группу» второй лиги А вместе с брянцами. В результате уже сыгранных 8 текущих игр сезона подопечные Виктора Булатова занимают вторую строчку, имея в своем активе 14 очков. Последний раз футбольный клуб «Динамо Брянск» проводил встречу с кировцами 2 мая нынешнего года. В этой игре наш оппонент сумел победить с минимальным счетом 1-0. Встреча 9-го тура состоится на домашней площадке брянских футболистов. Добавлю, для фанатов брянского «Динамо» сшили баннер размером с 5-этажку. Гигантское полотно предназначено для целого сектора болельщиков. Таким образом, в ближайшее воскресенье вы при желании сможете стать участником мега-флешмоба. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

сном текилу и джин. Ты же знаешь, я могу быть непредсказуем. Ты не одна, мы вместе одни. Я заткну твой рот поцелуем.

0: делаешь.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощая.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Москве 6 утра.
1: Представители области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. Центр «Авангард» по военно-патриотическому воспитанию молодежи открылся в Брянске. Новый образовательный комплекс заработал на базе 2-го лицея. Здесь молодые люди смогут пройти подготовку по военным дисциплинам, принять участие в играх, слетах и тематических сменах. Участники занятий смогут освоить основы рукопашного боя и улучшить свою физическую подготовку. Также в программе предусмотрено изучение общевойсковых уставов. Кроме того, молодежь будет заниматься огневой и строевой подготовкой, а также изучать основы химической, радиационной и биологической защиты. В дальнейшем воспитанники центра смогут участвовать в региональных военно-спортивных играх, патриотических сменах, а также слетах и семинарах. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это еще один шаг на пути решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по патриотическому воспитанию молодежи. В Кремле указывают на ухудшение ситуации для Украины на земле. При этом предложения украинской стороны не предполагают долгосрочного урегулирования конфликта, которое отвечало бы интересам России. Москва не раз подчеркивала, Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению конфликта на Украине, если бы перестали оказывать прямую военную поддержку Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, в случае остановки поставок западного оружия киевскому режиму конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев. Службы внешней разведки указали, России в вопросе переговоров необходимо надеяться только на себя. Именно поэтому ключевая ставка должна делаться на собственные ресурсы, внутреннюю устойчивость и способность отстаивать национальные интересы без опоры на чужие сценарии, поскольку внешние силы преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с российскими. Соглашение о сдерживании цен на сахар для борьбы со спекулятивным ростом продукции подписали 47 российских регионов и Федеральная антимонопольная служба. В рамках договоренности установлена предельная наценка в размере от 5 до 10%. При этом в начале июля текущего года показатель розничной маржи на товары первой цены опустился до отрицательных значений. Несмотря на сезонное удорожание сахара, Минсельхоз подтверждает продовольственную безопасность России с уровнем самообеспечения ресурсом выше 104%. Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать отсутствие картельных сговоров и соблюдение оптовых цен производителями. Минсельхоз позиционирует рост цен как сезонный фактор, отмечая, в настоящее время агропромышленный комплекс полностью обеспечивает потребности россиян в продуктах питания. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Вот вам гениальный риф, это точно будет хит.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

0: делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, на небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

для тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь. Три-два радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определили в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства и сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властей. Кроме того, предусмотрены другие социальные и инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы новостройки обеспечивались необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В службе внешней разведки заявили, американцы настроены на мирный процесс по Украине, в то время как Европа заинтересована в конфронтации. Таким образом, России при разрешении украинского кризиса стоит надеяться только на себя. Напомню, ранее Владимир Путин указал, возобновление контактов с Соединенными Штатами способствует возобновлению усилий по деэскалации на фоне отсутствия единства среди стран Запада. При этом российский лидер выразил твердое убеждение, именно европейские государства не заинтересованы в завершении конфликта. Президент России считает, смена политических элит в Европе могла бы кардинально изменить ситуацию к лучшему. По словам Владимира Путина, Киев с помощью западных посредников пытается выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сам и спровоцировал. Однако поступающие Москве предложения по миру являются неприемлемыми. Федеральные продуктовые сети начали сокращать инвестиции в открытие новых магазинов и развитие инфраструктуры после нескольких лет роста. Главным фактором изменения инвестиционной политики становится стоимость капитала, считают эксперты. Ключевая ставка сейчас составляет 14%, а стоимость заемного финансирования для крупных сетей около 15-17%. Кроме того, наблюдается замедление потребительского спроса. В таких условиях ритейлеры заинтересованы скорее в развитии действующей сети, чем в активном открытии новых магазинов. Возврат к масштабной экспансии возможен при снижении ключевой ставки примерно до 10-11% и устойчивого восстановления трафика. Возвращение к темпам 2024 года эксперты ожидают не раньше 2028. Официальный курс американского доллара 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Политическая реклама.
3: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
2: Это была политическая реклама.
1: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй – благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Молчи, допей вино. Все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 8 часов.
1: Представители области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. Центр «Авангард» по военно-патриотическому воспитанию молодежи открылся в Брянске. Новый образовательный комплекс заработал на базе 2-го лицея. Здесь молодые люди смогут пройти подготовку по военным дисциплинам, принять участие в играх, слетах и тематических сменах. Участники занятий смогут освоить основы рукопашного боя и улучшить свою физическую подготовку. Также в программе предусмотрено изучение общевойсковых уставов. Кроме того, молодежь будет заниматься огневой и строевой подготовкой, а также изучать основы химической, радиационной и биологической защиты. В дальнейшем воспитанники центра смогут участвовать в региональных военно-спортивных играх, патриотических сменах, а также слетах и семинарах. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это еще один шаг на пути решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по патриотическому воспитанию молодежи. В Кремле указывают на ухудшение ситуации для Украины на земле. При этом предложения украинской стороны не предполагают долгосрочного урегулирования конфликта, которое отвечало бы интересам России. Москва не раз подчеркивала, Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению конфликта на Украине, если бы перестали оказывать прямую военную поддержку Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, в случае остановки поставок западного оружия киевскому режиму конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев. Службы внешней разведки указали, России в вопросе переговоров необходимо надеяться только на себя. Именно поэтому ключевая ставка должна делаться на собственные ресурсы, внутреннюю устойчивость и способность отстаивать национальные интересы без опоры на чужие сценарии, поскольку внешние силы преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с российскими. Соглашение о сдерживании цен на сахар для борьбы со спекулятивным ростом продукции подписали 47 российских регионов и Федеральная антимонопольная служба. В рамках договоренности установлена предельная наценка в размере от 5 до 10%. При этом в начале июля текущего года показатель розничной маржи на товары первой цены опустился до отрицательных значений. Несмотря на сезонное удорожание сахара, Минсельхоз подтверждает продовольственную безопасность России с уровнем самообеспечения ресурсом выше 104%. Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать отсутствие картельных сговоров и соблюдение оптовых цен производителями. Минсельхоз позиционирует рост цен как сезонный фактор, отмечая, в настоящее время агропромышленный комплекс полностью обеспечивает потребности россиян в продуктах питания. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчуг. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей. Все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у угонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определили в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства и сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властей. Кроме того, предусмотрены другие социальные и инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как сообщили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы новостройки обеспечивались необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В службе внешней разведки заявили, американцы настроены на мирный процесс по Украине, в то время как Европа заинтересована в конфронтации. Таким образом, России при разрешении украинского кризиса стоит надеяться только на себя. Напомню, ранее Владимир Путин указал, возобновление контактов с Соединенными Штатами способствует возобновлению усилий по деэскалации на фоне отсутствия единства среди стран Запада. При этом российский лидер выразил твердое убеждение, именно европейские государства не заинтересованы в завершении конфликта. Президент России считает, смена политических элит в Европе могла бы кардинально изменить ситуацию к лучшему. По словам Владимира Путина, Киев с помощью западных посредников пытается выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сам и спровоцировал. Однако поступающие Москве предложения по миру являются неприемлемыми. Федеральные продуктовые сети начали сокращать инвестиции в открытие новых магазинов и развитие инфраструктуры после нескольких лет роста. Главным фактором изменения инвестиционной политики становится стоимость капитала, считают эксперты. Ключевая ставка сейчас составляет 14%, а стоимость заемного финансирования для крупных сетей около 15-17%. Кроме того, наблюдается замедление потребительского спроса. В таких условиях ритейлеры заинтересованы скорее в развитии действующей сети, чем в активном открытии новых магазинов. Возврат к масштабной экспансии возможен при снижении ключевой ставки примерно до 10-11% и устойчивого восстановления трафика. Возвращение к темпам 2024 года эксперты ожидают не раньше 2028. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

Du hast mich. Du hast mich.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два-радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои 17

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, на небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: танкист.
1: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
2: Реклама.
3: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Всероссийский фестиваль единоборств в рамках федерального проекта «Выбор сильных» открылся во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. В нем участвуют студенческие команды. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, турнир объединил более 250 вузов со всей страны. Активными участниками движения стали брянские студенты. К проекту присоединились федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы, чтобы привлечь как можно больше участников, в первую очередь молодежь. Егор Ковальчук отметил, Брянская область всегда славилась сильными школами единоборств. В рамках фестиваля запланировано мастер-классы, учебно-тренировочные сборы студенческих команд, а также курсы повышения квалификации. Добавлю, в рамках Всероссийского фестиваля единоборств состоялась и конференция «Выбор сильных». Ее участниками стали именитые борцы. Речь шла о развитии единоборств в студенческой среде. Брянские школьники представят наш регион на президентских состязаниях в Орленке. На Черноморском побережье собрались шестиклассники из 68 российских регионов. Две команды представят Брянскую область. Это ребята Жуковской школы номер 2 и Селецкой школы Трубчевского района. Чтобы попасть в Орленок, командам пришлось пройти серьезный отбор. Только на школьном этапе соревновались более 5,5 миллионов учеников из 86 регионов страны. Программа лагерной смены включает 4 образовательные дисциплины. Теоретический курс, легкоатлетическую эстафету, спортивный многоборье, подвижные игры. Доступны и дополнительные дисциплины, такие как бадминтон, спортивный туризм и творческий конкурс на тему «Образование и спорт». В Дятковском районе откроют две умные спортплощадки. В поселках Ивот и Любахна завершается создание новых объектов в рамках госпрограммы «Спорт России». На каждой территории обустроено несколько зон для силовых тренировок, для воркаута с рукоходами, кольцами, канатами, шведскими стенками, а также универсальная игровая зона для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, предусмотрено адаптивное оборудование для маломобильных граждан. На многих тренажерах есть QR-коды, отсканировав которые камерой смартфона, человек получает доступ к видеоинструкциям, как правильно выполнять те или иные упражнения. Умные спортивные площадки призваны сделать занятия спортом доступнее и мотивировать таким образом людей на активный образ жизни. В воскресенье «Динамо Брянск» проведет очередной матч первенства второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в 9-м туре сыграют дома против футболистов «Динамо» из Кирова. Наш соперник по итогам прошлого сезона поднялся в «Золотую группу» второй лиги А вместе с брянцами. В результате уже сыгранных 8 текущих игр сезона подопечные Виктора Булатова занимают вторую строчку, имея в своем активе 14 очков. Последний раз футбольный клуб «Динамо Брянск» проводил встречу с кировцами 2 мая нынешнего года. В этой игре наш оппонент сумел победить с минимальным счетом 1-0. Встреча 9-го тура состоится на домашней площадке брянских футболистов. Добавлю, для фанатов брянского «Динамо» сшили баннер размером с 5-этажку. Гигантское полотно предназначено для целого сектора болельщиков. Таким образом, в ближайшее воскресенье вы при желании сможете стать участником мега-флешмоба. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
10: Потому что люди важнее любых ограничений.
9: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
11: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
12: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
0: Политическая реклама.
13: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
14: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
13: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцын. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцын.
15: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
16: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
16: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
17: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
0: Это была политическая реклама.
8: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
18: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
8: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
18: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
8: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
19: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
20: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
21: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
22: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%.
9: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лукония 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В предстоящих выборах губернатора Брянской области принимают участие 5 человек. Все они были зарегистрированы и получили соответствующее удостоверение. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это свидетельствует о том, что процедура идет планово в полном соответствии с действующим законодательством. Глава региона выразил убеждение: общая задача всех участников избирательного процесса – это обеспечение прозрачности выборов. Помимо этого, неукоснительное соблюдение законодательства и политического этикета. Кандидатам необходимо максимально полно представить свои программы и сделать возможным свободный выбор всех жителей Брянщины. Что же касается органов исполнительной власти, организаторов выборного процесса, а также правоохранительных органов, им предстоит обеспечить безопасность избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей, что особо важно в условиях текущей оперативной обстановки. Егор Ковальчук обратился к жителям, отметив: Брянская область – приграничный регион, со стороны киевского режима возможны провокации, информационные вбросы и фейки с целью дестабилизации ситуации. Глава региона призвал всех соблюдать меры безопасности и доверять только официальным источникам информации. Порядка 380 тысяч туристов посетили Брянщину в нынешнем сезоне. За несколько месяцев в регионе реализовали более 15,5 тысяч туристических пакетов, а гости могли выбрать десятки необычных маршрутов. Для привлечения гостей продолжают развивать новые направления и необычные форматы отдыха. Так, оператор небанальной экскурсии по Брянску подготовил более 120 авторских маршрутов, отдельно разработано 68 программ для детей. Проект «Камера Мотор Баян» получил гран-при конкурса «Маршрут года». Еще одной точкой притяжения остается сказочная резиденция «Соловья-разбойника» в Центральном парке имени Тысячелетия Брянска. На интерактивной площадке посетителям рассказывают старинные легенды и знакомят с традициями региона. Для гостей также работает площадка с блюдами традиционной кухни Брянщины. Ее развитие входит в общее направление по созданию новых туристических возможностей в областном центре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, туризм – одно из перспективных направлений для Брянска, и с этой целью развивается проект создания туристского центра города со всей инфраструктурой. Кабинет министра усиливает меры для стабилизации работы нефтеперерабатывающих заводов. Профильные министерства и власти регионов должны максимально содействовать защите нефтеперерабатывающих заводов и восстановлению их после повреждений. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтных работ. Напомню, правительство приняло закон о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, а также внесло изменения в налоговый кодекс для создания условий импорта топлива. Временно разрешены производство, оборот и реализация на автозаправочных станциях топлива классов К2, К3 и К4. В регионах, где нет сетей вертикально интегрированных компаний, определены региональные операторы, через которых можно напрямую поставлять нефтепродукты под контролем местных властей. Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением антимонопольного законодательства. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без дополнительного заявления. Новый порядок заработает с 1 января будущего года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Добавлю, беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсий по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца, детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: И вы занозой.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. До 27 сентября в городском выставочном зале будет проходить отчетная юбилейная выставка, которая объединила в себе профессиональных мастеров изобразительного искусства. Выставка посвящена Дню освобождения города Брянска. Экспозиция вместит более 120 произведений от 50 авторов и представит все разнообразие изобразительного творчества. Живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное, народное, храмовое и монументальное искусство в широком жанровом диапазоне. От сюжетно-тематической картины, портретов до натюрмортов и пейзажей, в которых будет отражена красота окружающего нас мира, природа и культура Брянщины. Среди участников выставки как молодые художники, вступившие в союз в последнее время, так и мастера, представлявшие Содружество в годы его первых и последующих крупных успехов. Брянские художники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов Брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацун». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во все времена. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15, на небе облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и
5: хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей, все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у угонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 150 миллионов рублей дополнительно получит топливно-энергетический комплекс Брянской области в рамках мер поддержки, оказываемых правительством приграничным регионам. Как пояснили в кабинете министров, средства пойдут на закупку резервных источников питания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос обеспечения муниципалитетов на границе с Украиной резервными источниками теплоснабжения является одним из первостепенных. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В этой связи требуется дополнительные резервные мощности. Ранее на нужды топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региона уже было выделено более миллиарда рублей. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. В Брянской области начался сезон сбора овощей. Согласно отраслевым данным, под свеклу, томат, капусту и лук, а также прочие, в этом году выделено 4,5 тысячи гектаров. Выращиванием занимаются как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие подсобные предприятия. Первыми на поля вышли томаты. Их урожайность достигает 300 центнеров с гектара. В Климовском и Погарском районах уже приступили к уборке ранних сортов капусты и столовой свеклы. Погода в этом сезоне была благоприятной, что позволило получить достойный урожай. По словам аграриев, количество овощей соответствует высоким стандартам. Местная продукция пользуется спросом у перерабатывающих заводов и населения. Овощи с брянских полей охотно покупают на ярмарках выходного дня в Брянске и районных центрах. Спрос на свежую продукцию остается стабильно высоким. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы Брянской области. Собранный урожай будет направлен на снабжение торговых сетей, переработку и реализацию населения. В целом сезон обещает быть успешным. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольными или иным уважительным причинам. Напомню, в едином дне голосования запланированы выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Помимо этого, выборы высших должностных лиц в 8 регионах страны. Всего пройдет порядка 2200 компаний различного уровня. Голосование пройдет в течение 3 дней с 17 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы депутатов Государственной Думы важнейшим внутриполитическим событием в жизни нашей страны. Школьники 8 и 9 классов перешли на новые учебники истории. В издании «События в России в период 17 по 19 век» рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Новый курс «Всеобщая история» охватывает более широкую географию изучаемых событий. Кроме того, в курсе истории России школьники изучают эпоху Петра I и Екатерины II, а также времена Александра I, Великие реформы второй половины 19 века. Каждый параграф снабжен темами для исследований и проектов, а также системой заданий. Учебники иллюстрированы, в них есть исторические карты, а также ссылки на дополнительные электронные ресурсы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, будут колебаться около 9-10 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48 732.

0: до сих пор стучит себе и бьется, как и билось, и с головою продолжает спор.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: сейчас. Многие знают, что 25 сентября у приятелей покойного концерт, они как раз вот звучат на фоне. А еще есть информация, что на 3-2 радио они тоже зайдут, поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте, следите за анонсами и присоединяйтесь к эфиру. Ну и, конечно же, приходите на концерт, он обещает быть интересным.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: А еще оказалось, что данной классики у нас не было в эфире, в ротации. Исправляемся, потому что, ну как без Offspring и, в принципе, за главной истории. Millions Miles Away на 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио. В городе партизанской славы 15 часов.
1: Добрый день, наша радиостанция 3.2 Радио, СМИ Губерния ФМ продолжает свою предвыборную работу. Мы по закону предоставляем бесплатное эфирное время для совместных агитационных мероприятий. Сегодня мои гости в студии – зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Ну, слово «гости» это немножко преувеличено. Сегодня в нашем диалоге принимает участие Новиков Сергей Павлович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хочется сказать для слушателей, что остальные кандидаты не явились, поэтому их время делится пропорционально. Раз у нас участник предвыборного агитационного мероприятия один, у нас на все будет около 38 минут. Обсудим некоторые темы, которые мы предложим, а также поговорим на некоторые свободные. Но давайте сначала познакомимся. Сергей Павлович, расскажите о себе, кто вы и с чем идете.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие земляки. С кем я еще не знаком, давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Новиков. Я представляю партию «Новые люди» и иду на выборы депутатов Государственной Думы по Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Ну, я немножко хочу рассказать о себе. Я коренной брянец, родился в городе Брянске, вырос. Соответственно, окончил наш Брянский технический университет, защитил кандидатскую диссертацию, получил ученую степень и, наверное, уже более 20 лет работаю в сфере высшего образования. Хотя я начал, по-моему, в 2001, как бы не юбилей в этом году, то есть полвека, я уже в сфере высшего образования. Сегодня я руковожу базовой кафедрой «Цифровые промышленные технологии». И каждый день я работаю с молодежью. Я вижу, как они развиваются, я вижу, как они меняются, как меняются их взгляды. И главная боль, которая для меня сегодня, это то, что наши кадры уходят из региона, что выпускники уезжают в столицу и в другие регионы. И, соответственно, брянская земля остается без лучших умов.
1: А есть вот у большинства такое мнение сложилось, что молодежи ничего не интересно и ничем не интересуется. Вы, как человек, который с молодежью работает, согласны с этим тезисом вообще? Или,
2: вы знаете, неправильно говорить, что их ничего не интересует. Дело в том, что они другие. Вот реально, я вообще как бы родился еще в прошлом веке, да, я много увидел, как бы, начиная от советских времен, заканчивая сегодняшней ситуацией, я видел, как они меняются. У них просто другие направления, другие взгляды, и в связи вот с развитием там технологий, с развитием сети интернет, у них сложилось немножко другое вот восприятие ценностей. Если мы раньше, как инженеры, пытались найти решение какой-то задачи, да, с помощью каких-то логических выводов, сейчас они очень активно используют накопленный вот опыт в интернете. И просто вот это другое отношение, кажется, и формируется мнение о том, об их безучастности. У них просто другая культура, другое мировоззрение.
1: Ну и в другое время родились, скорее всего.
2: И в другое время, конечно, родились, да.
1: Поэтому их достаточно понять.
2: Абсолютно правильно.
1: Большое спасибо за ответ.
2: Так вот, у нас есть уже как бы готовое решение, есть чем гордиться. Я упомянул, что я возглавляю базовую кафедру. И у нас есть проект, когда мы берем старшекурсников и точно готовим их под нужды реальных производств с гарантированным трудоустройством. Вообще вот эта идея, когда мы пытаемся переподготовить фактически выпускников для реальных брянских производств, родилась тоже не на пустом месте.
1: Это из серии, когда они оканчивают университет, институт, приходят, им говорят, забудьте, чему вас учили, тут все
2: по-другому. Абсолютно верно. Вот это вы попали, наверное, в самую точку. Вот буквально 5 лет назад мы начали цикл конференций, связанных там с цифровой тематикой, цифровой регионом, ну и подобных. И нам удавалось собирать вот за одним столом и представителей бизнеса, и представителей власти, и представителей научного сообщества. Так вот, бизнес нам что говорил? Ребята, вы, говорит, выпускаете выпускников, но нам их надо хотя бы полгода еще осуществлять переподготовку, потому что их компетенции, которые вы им даете, не соответствуют реальному бизнесу. А почему это происходит? Дело в том, что наше классическое образование пытается угадать, что нужно будет рынку через 4-5 лет. И чаще ошибается. Очень сложно заложить тренд при таком вот быстром развитии как раз-таки технологий. И поэтому программы устаревают быстрее. То есть выпускник доходит до диплома значительно медленнее, чем развиваются технологии.
1: Тут, наверное, стоит пояснить еще для слушателей, программы в университетах придумывают не совсем учителя, они до этого несколько раз утверждаются, дорабатываются, и когда весь этот цикл проходит, на выходе получается вроде и хорошая программа, но вопросы актуальности. Есть в этом утверждение ошибка или...
2: Абсолютно верно, то есть тренд закладывается. Мы как профессорско-преподавательский состав понятно, их актуализируем каждый год, вводим новые дисциплины. Но вот эту базу, вот этот тренд, который заложили в начале, мы уже изменить не можем. Так вот, наша главная идея, наш проект, который сейчас возник, в том, чтобы брать старшекурсников и приглашать бизнес помочь нам довести те компетенции до той степени, которая нужна именно брянским предприятиям. Мы говорим, ребята, идите к нам. Идите к нам, предлагайте ваших наставников, предлагайте свою практику, и мы дадим вам через полгода на старшем курсе реальных специалистов, которые сразу станут за современное оборудование, начнут работать и так далее.
1: А отклик от бизнеса есть? Наставники эти есть? Или бывают какие-то вопросы, непонимания?
2: Вот как раз-таки вот этот пилотный проект, который мы запустили 3 года назад, вот как я, собственно, и пришел, может быть, в политику в дальнейшем. Собственно, основная идея была масштабировать тот проект, который мы уже реализуем 3 года. Да? Одно из предприятий, брянских предприятий, откликнулось на наш зов и предложило вариант, когда они были готовы оплатить, соответственно, стоимость обучения старшекурсников. Они получали новую специальность, но при этом завод гарантировал им трудоустройство и зарплату. И как бы получился такой очень хороший симбиоз.
1: Ну да, ситуация, когда это полезно для обоих. Давайте тогда сейчас немножко вернемся и к темам нашего открытого микрофона и поговорим о том, какие меры стоит принять для поддержки материнства, отцовства и детства многодетных семей. Ведь проблема тоже на самом деле актуальная. Какой ваш взгляд и...
2: Да, здесь проблема действительно очень такая серьезная, важная и вообще связанная со всем, вот что я и говорил в области образования и в области вообще понимания, что молодежь уезжает из региона. Так вот, что я здесь хочу сказать. Когда вот начинают с высоких трибун говорить о поддержке семьи, материнстве, многодетности, весь разговор чиновников сводится, собственно, к одному, да, к пособиям и выплатам. Да, спору нету. Финансовая помощь, конечно, является критически важна. Но давайте говорить честно. Мы хотим реально, а не на бумаге, изменить демографическую ситуацию. Хотим, чтобы в нашем регионе сохранились кадры, которые что-то для себя сделали. Ну, смотрите, я, например, вот, уважаемые радиослушатели, давайте зададим себе, например, простой вопрос. Почему молодая пара сегодня откладывает рождение первого ребенка?
1: Актуально? Угадать можно попробовать?
2: Попробуйте.
1: Давайте начнем, наверное, с жильем. Вопрос, ну, первоочередной стоит, где с этим ребенком жить. Потом, вероятно, молодые думают, когда они еще станут на ноги, и это будет когда-то в далеком будущем. Ну, наверное, на этом пока угадывать закончу. Я думаю, у вас там более полные данные есть.
2: Ну, абсолютно верно вы сказали. Первые два момента, наверное, прямо в точку, что в голове, скажем так, у папы-мамы крутится, во-первых, ворох проблем, где жить, как выплатить ипотеку, как найти нормальную работу, как дать ребенку образование и при этом не поставить крест на собственной карьере. Вот это, наверное, самые главные вопросы. Так вот, возникает вопрос, а что делать? Как поменять вообще эту ситуацию? Ну, я уже говорил, что я являюсь инженером, я не профессиональный чиновник, я не хочу тут лозунги какие-то сейчас декларировать, но я хочу, может быть, попробовать вот по полочкам расставить, какие конкретные предложения можно в данном случае сделать, вот в данной ситуации. Причем не только предложения, вы поймите, ведь можно сказать что угодно, давайте там 100 тысяч там выплатим каждому и так далее. Но нужны конкретные механизмы, которые реально можно реализовать вот под любые эти предложения. Так вот, у нас есть такие механизмы. Мы не просто предлагаем, мы предлагаем целый механизм, который реально работает. Ну вот, если я раскладываю по полочкам, наверное, то первое, я во главе, наверное, поставлю, что нужно брянской семье дать прочную экономическую основу. Ну, как бы это... Основа всего. Это нужно и для молодых специалистов, и для кадров, в том числе для брянских семей. То есть человек должен быть на 100% уверен, что получит образование и гарантированно найдет достойную работу, высокооплачиваемую работу. И именно этот момент и лежит во главе угла того брянского манифеста, который я публиковал не так давно, связанный с одним, наверное, ключевым вопросом, который я поставил в этой избирательной кампании, это как сохранить кадры в регионе. И вокруг этого угла крутится как раз-таки та проблема, о которой мы сейчас беседуем, это поддержка семей, материнства и детства в данном случае. И вы знаете, вот у нас есть в партии много партийных проектов, которые на сегодняшний день активно вот реализуются. Именно сегодня вот мы реализуем такие проекты, как «Я в деле». Это известный проект, когда молодых людей учат делать первые шаги в области предпринимательства. Если вдуматься в цифру, мы уже за период существования проекта обучили 2000 человек. И интерес не иссякает.
1: То есть, это, если человек хочет начать свое собственное дело...
2: Да, абсолютно верно.
1: Как бы он, может, грубо говоря, понимает, что его предстоит, но хочется каких-то там лекций, да, разъяснений, и он может найти этот проект в сети. И там уже пообщаться, получается, с живыми людьми, правильно я понимаю?
2: Абсолютно верно. То есть каждому человеку, вернее, молодому человеку прикрепляется наставник, группам прикрепляется наставник, и они могут свои ошибки сделать... первый раз, как бы песочница, не выходя в реальный бизнес, и понять, насколько вот их стремление соответствует реальному положению дела. И это очень важный проект, и я до сих пор смотрю, неважно, какой университет к нам приходит, но у нас всегда полный зал, и всегда разные проекты. Есть интересные, есть не очень, но это их проект. С этого строится вообще малый бизнес в регионе. Вот, это вот в плане наших партийных проектов. Второй проект – это «Инженеры будущего», когда мы ребят вводим непосредственно на предприятия, непосредственно на заводы, показываем технологии, которые сейчас есть. Это ж уже совершенно другие технологии. Уже практически не осталось вот этих старых станков, где действительно там золотые руки, токари нужны. Сейчас один человек может обслуживать 5-6 станков, и тут главное умение, наверное, работать с современными технологиями, смоделировать. И после этого уже запускать весь процесс и управлять целым цехом одному человеку вполне реально.
1: А получается бороться с тем мифом, что нынешние заводы – это, как раньше, нечто нелицеприятное, грязное, холодное, ну, допустим. И молодежь понимает, что рабочая профессия – это вообще может быть престижно? Или какая вот работа сейчас ведется в этом направлении?
2: Ну вот, да, абсолютно верно. Мы показываем и крупные предприятия, и небольшие предприятия, мелкие. Конечно, на крупных предприятиях уровень, ну, достаточно высок. Там чистые цеха, там блестящие полы, грубо говоря, идеальная чистота и практически белые халаты. И вот на такие крупные предприятия мы тоже возим студентов, показываем. Вот по своей профессиональной деятельности я этим летом побывал в Челябинске, тоже трубопрокатный там завод известный, вот высота 585, их знаменитый цех. И вот сравнил как бы вот это качество работы внутри цехов с нашими брянскими предприятиями. Уровень базы, например, уровень термотрона, ГКМП и так далее, вот различных наших крупных брянских компаний, вот тоже соответствует тем стандартам. И ребята видят, да, что для крупных компаний, например, условия работы хороши. Для средних, может быть, необходим полный цикл. То есть не просто уметь программировать, но надо взять в руки деталь, поставить ее там за заготовку, установить и выполнить полный цикл. Ну, соответственно, и зарплата может быть разная в этом случае.
1: Самое главное, чтобы далеко уезжать не пришлось за это зарплатой. Мы как раз и разговариваем про эту историю, то, что в Брянске-то, оказывается, есть где работать. Главное, что-то уметь, и чтобы было куда пойти.
2: Абсолютно верно. Ну и вот, чтобы подытожить вот этот первый момент, прочная экономическая основа, мы предлагаем систему так называемых контрактов, когда с одной стороны выступает молодой человек, который хочет найти хорошую, достойную работу и честную оплату, с другой стороны вуз, и с третьей стороны, конечно же, брянское предприятие. И только вот во внутреннем симбиозе, когда предприятие приходит сюда и показывает, что им действительно нужно, мы можем вот создать вот эту экономическую основу, которая может послужить в дальнейшем для того, чтобы человек остался здесь, на брянской земле, и, соответственно, создал семью и продолжил развитие.
1: Вот, обсудили мы сегодня и историю семьи, историю карьеры, но давайте еще затронем такую вещь, как здоровье, ведь если здоровья не будет, то как раз те вещи, о которых мы говорили, с ними тоже могут быть проблемы. Как можно привлечь в Брянскую область, какие программы для популяризации здорового образа жизни, поддержки активного долголетия? Есть ли у вас какое-то мнение на этот счет?
2: Да, конечно, абсолютно. То есть помимо, да, вот этих всех экономических основ, там, жилья, инфраструктуры, соответственно, здоровье играет, вот, пожалуй, одну из самых главных ролей, определяет вообще все дальнейшие тренды. Вот семейные ценности не привьешь там унылым плакатом вдоль дороги. Здоровье детей и родителей стоит во главе угла. Вот мы в рамках наших политических проектов взаимодействовали с Брянским диабетическим обществом, которое помогает семьям, воспитывающим детей. Такие организации гораздо лучше понимают конкретные потребности семьи и видят только заявление. Поэтому государству нужно вот активнее привлекать организации к разработке мер. Но дело в том, что пора фактически перестроить семейную политику, и нужно смотреть на живой результат. То есть здоровье семьи играет огромную роль. И первое важное направление, наверное, которое мы видим в рамках нашей партийной деятельности, это доступный массовый спорт и дворовый спорт. То есть посмотрите вокруг. Вот у нас в Брянске, в районах области есть прекрасный школьный стадион. Есть же такой? Есть. Спортзалы, площадки. Но по вечерам выходные они зачастую закрыты. А почему не сделать так, чтобы инфраструктура вот эта использовалась городскими жителями? То есть мы должны фактически на законодательном уровне открыть эти залы и стадионы для жителей.
1: Тут ладно, в Брянске хотя бы есть еще какие-то вещи, работающие по выходным. Возьмем районы. Там единственный спортзал может быть в населенном пункте просто в школе. Правильно я
2: понимаю? Абсолютно верно. И вот такие площадки. Не надо, может быть, строить какие-то массовые, да, большие гиганты, крупнейшие объекты. Вот наличие вот этих дворовых площадок, собственно, отсюда и начинается. И большой спорт, отсюда начинается. начинается и здоровый образ жизни. Вот здесь не надо далеко ходить, на кургане. Вот сколько раз я прохожу, построены прекрасные площадки, да, где реально я вижу всегда толпы.
1: Да, люди народ. Абсолютно занимаются, мы их тоже
2: абсолютно
1: видим.
2: Верно. Но при этом есть определенные проблемы. Вот у меня растет дочь. В этом году, кстати, она поступила на бюджет в Брянской области. И этим я как бы оправдываю то, что Брянск для нас играет огромную роль, и мы как бы моей семьей хотим здесь жить и его развивать. Так вот, когда вот мы выезжали с дочерью на велосипедах, элементарно, это был какой-то ужас, чтобы добраться хотя бы до того же кургана по тротуарам и так далее. Да, сейчас вот появилась интересная инфраструктура, по-моему, вот улица Строкина, и вот как дальше дорогу
1: Ильи
2: новую
1: Иванова,
2: построили.
1: Если я не ошибаюсь, да.
2: И там построена действительно хорошая велодорожка, действительно она ведет прямо вот к нашему аэропарку, и там реально вот можно заниматься велоспортом. Но...
1: И абсолютно безопасно и не страшно. Люди-то чего боятся садиться на велосипед, потому что на дороге машины,
2: поток
1: на тротуаре
2: машин,
1: люди.
2: Машин, бешеный поток машин. Единственное, куда я помню, 10 лет назад мы ездили кататься, это только вот за курган туда по ухабам и так далее. Но это не должно быть так. Должно строиться инфраструктура вот именно для здорового образа жизни.
1: Просто не надо находиться в Европе, где там есть история с велосипедами, со всей историей. У нас тоже так можно, насколько я понимаю.
2: И абсолютно верно. И с этого начинается и здоровый образ жизни, и спорт, и растут в дальнейшем чемпионы.
1: Сергей Павлович, далее можем поговорить или еще о каких-то проектах, или уже обратиться к избирателю. Как будет удобнее, потому что время еще есть.
2: Ну, давайте, наверное, уже обратимся к избирателям.
1: Тогда да, я напомню, что 18, 19 и 20 сентября у нас пройдут выборы. И давайте как раз поговорим, почему нужно проголосовать именно за вас.
2: Да, действительно, 18, 19 и 20 сентября пройдут важнейшие выборы, и мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. Так вот, наша сила нашей великой страны, я считаю, в таких мужественных, можно сказать, регионах, как Брянская область, и а не в кабинетах в пределах Садового кольца, если так рассуждать. Интересы Брянщины на федеральном уровне вообще должен защищать человек, который делит с вами все трудности нашей приграничной жизни, работает здесь и несет личную ответственность. Так вот, как раз-таки я, Сергей Новиков, являюсь кандидатом от партии «Новых людей» и могу стать вашим надежным и твердым голосом в Думе. Нам не нужны пустые лозунги. И как бы мой подход к экономике, к различным проблемам, чисто инженерный. Если есть проблема, ее надо решать. Причем не просто решать, а полностью разработать механизм решения. И, кстати, вы прекрасно понимаете, что перед каждыми выборами в эфире обязательно становится очень жарко от красивых, громких там обещаний. Вам наперебой рассказывают, что предлагают золотые горы. Там. Но только потом, после того, как те кандидаты, которые предлагают золотые горы, получают мандаты, портфели и кресла, не факт, что это будет реализовано. Я считаю, что подходить к этому выбору вам нужно прагматично. Не надо просто слушать, что вам обещают в будущем. Задайте единственный вопрос вот, кандидату, любому. А что вы сделали для Брянщины до этих выборов? Так вот, я и предлагаю оценивать не только спрашивать, что вы обещаете, а спросить, что вы уже сделали. Ну и несколько слов о том, что мы сделали. У нашей команды «Новых людей» есть честный, открытый ответ на этот вопрос. За нами, ну, в принципе, реальные дела, я могу перечислить. Это 2000 брянских студентов, которые бесплатно получили путевку «Жизнь» вот в программе «Я в деле». Это успешный проект «Инженеры будущего». Более 100 студентов посмотрели, чем живут наши брянские заводы, что там развивается. 116 народных инициатив в марафоне идей. лучшие, кстати, из которых получили реальное финансирование. Более 30 масштабных проектов «Жить по-новому». Вот это поддержка как раз-таки старшего поколения. То есть организация вот этих танцевальных клубов, когда люди видят, что действительно их поддерживают. Это вот тоже важный и нужный момент. 16 там, тысяч высаженных деревьев, экологии и так далее и тому подобное. Все это можно прочитать вот на сайте брянских людей в социальных сетях. И самое главное, мы все это сделали и делаем не ради галочки в предвыборных отчетах. И не потому, что наступил сентябрь, а для того, чтобы наша Брянская область развивалась и котировалась в нашей великой стране. Поэтому я не стану обещать вам, что все произойдет по щелчку пальца и решатся буквально все проблемы. Но я гарантирую одно. Если мы взялись за проблему, мы постараемся довести ее до результата и честно отчитаемся перед вами. Поэтому послушайте всех, сравните программы, но обязательно спросите, что вы сделали. И поддержите тех, чей ответ будет подкреплен реальными делами.
1: На сегодня у вас все, правильно?
2: Спасибо.
1: Да. А на этом совместное агитационное мероприятие завершено. Напоминаю, сегодня за всех отдувался Новиков Сергей Павлович, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Брянскому одномандатному избирательному округу.

А песня вроде относительно свежая, но попробуйте объяснить сейчас нынешнему молодому поколению, что такое счастливый билет, что там нужно посчитать, как его съесть. Можно даже предостеречь, что нынешние билеты, если они выдаются, они немножко даже и ядовитые. Да и в целом бумажных историй у нас уже осталось довольно мало. Группа «Пилот» на 3-2 радио с композицией «Счастливый билет». С трамваями там тоже, конечно, нам до них придется доехать, чтобы покататься кругами. Ну, да ладно. Быть счастливым, на самом деле, чтобы стать, не нужно есть билет, достаточно слушать 3-2 радио. Привет!

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6.45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, распространенный на всю территорию Брянской области, позволит региональному бизнесу увеличить расходование средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Напомню, резиденты свободной экономической зоны получают пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители Брянщины получают качественные товары и услуги. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определили в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства и сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властей. Кроме того, предусмотрены другие социальные и инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы новостройки обеспечивались необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В Кремле указывают на ухудшение ситуации для Украины на земле. При этом предложения украинской стороны не предполагают долгосрочного урегулирования конфликта, которое отвечало бы интересам России. Москва не раз подчеркивала, Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению конфликта на Украине, если бы перестали оказывать прямую военную поддержку Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, в случае остановки поставок западного оружия киевскому режиму конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев. Службы внешней разведки указали, России в вопросе переговоров необходимо надеяться только на себя. Именно поэтому ключевая ставка должна делаться на собственные ресурсы, внутреннюю устойчивость и способность отстаивать национальные интересы без опоры на чужие сценарии, поскольку внешние силы преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с российскими. Кабинет министров усиливает меры для стабилизации работы нефтеперерабатывающих заводов. Профильные министерства и власти регионов должны максимально содействовать защите нефтеперерабатывающих заводов и восстановлению их после повреждений. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтных работ. Напомню, правительство приняло закон о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, а также внесло изменения в налоговый кодекс для создания условий импорта топлива. Временно разрешены производство, оборот и реализация на автозаправочных станциях топлива классов К2, К3 и К4. В регионах, где нет сетей вертикально интегрированных компаний, определены региональные операторы, через которых можно напрямую поставлять нефтепродукты под контролем местных властей. Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением антимонопольного законодательства. В предстоящие выходные погода в Брянске вернется в характерные осенние нормы и рамки. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17-19, а в ночные столбики термометров будут колебаться около 9-10 градусов на отметке. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
4: 6+. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 55%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Эдшман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы. Все предприятия.

0: Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
1: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
0: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
2: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. В Брянской области начался сезон сбора овощей. Согласно отраслевым данным, под свеклу, томат, капусту и лук, а также прочие, в этом году выделено 4500 гектаров. Выращиванием занимаются как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие подсобные предприятия. Первыми на поля вышли томаты. Их урожайность достигает 300 центнеров с гектара. В Климовском и Погарском районах уже приступили к уборке ранних сортов капусты и столовой свеклы. Погода в этом сезоне была благоприятной, что позволило получить достойный урожай. По словам аграриев, количество овощей соответствует высоким стандартам. Местная продукция пользуется спросом у перерабатывающих заводов и населения. Овощи с брянских полей охотно покупают на ярмарках выходного дня в Брянске и районных центрах. Спрос на свежую продукцию остается стабильно высоким. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы Брянской области. Собранный урожай будет направлен на снабжение торговых сетей, переработку и реализацию населения. В целом сезон обещает быть успешным. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определили в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства и сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властей. Кроме того, предусмотрены другие социальные и инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как сообщили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы новостройки обеспечивались необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Порядка 380 тысяч туристов посетили Брянщину в нынешнем сезоне. За несколько месяцев в регионе реализовали более 15,5 тысяч туристических пакетов, а гости могли выбрать десятки необычных маршрутов. Для привлечения гостей продолжают развивать новые направления и необычные форматы отдыха. Так, оператор небанальной экскурсии по Брянску подготовил более 120 авторских маршрутов, отдельно разработано 68 программ для детей. Проект «Камера Мотор Баян» получил гран-при конкурса «Маршрут года». Еще одной точкой притяжения остается сказочная резиденция «Соловья-разбойника» в Центральном парке имени Тысячелетия Брянска. На интерактивной площадке посетителям рассказывают старинные легенды и знакомят с традициями региона. Для гостей также работает площадка с блюдами традиционной кухни Брянщины. Ее развитие входит в общее направление по созданию новых туристических возможностей в областном центре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, туризм – одно из перспективных направлений для Брянска, и с этой целью развивается проект создания туристского центра города со всей инфраструктурой. В предстоящие выходные погода в Брянске вернется в характерные осенние нормы и рамки. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17-19, а в ночные столбики термометра будут колебаться около 9-10 градусов на отметке. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Эчмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: После 40 жизнь только начинается.
9: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: Откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

чтоб своими осколками каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне след проскрипел.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 15. На небе облачно с прояснениями, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Глава региона с рабочей поездкой побывал в Трубчевске. Подробности вы узнаете у нашего корреспондента.
2: Всероссийский студенческий фестиваль единоборств. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 172 избирательных участка начали сегодня свою работу в областном центре. Для чего организованы дни досрочного голосования, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
6: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
4: Это была политическая реклама.
7: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. Asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Все незаконно.

0: 3.2 Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Глава региона с рабочей поездкой побывал в Трубчевске. Подробности вы узнаете у нашего корреспондента.
2: Всероссийский студенческий фестиваль единоборств. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 172 избирательных участка начали сегодня свою работу в областном центре. Для чего организованы дни досрочного голосования, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу победы. Голосуй за КПРФ.
6: Голосуй за КПРФ, голосуй за Архицкого.
7: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
8: Брянская область. Родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
9: Брянская область заслуживает губернатора, земляка и честного человека. Алексей Тимошков знает, как живет регион. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте за Тимошкова 18, 19 и 20 сентября.
4: Это была политическая реклама.
10: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, распространенный на всю территорию Брянской области, позволит региональному бизнесу увеличить расходование средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, кроме того, предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Напомню, резиденты свободной экономической зоны получают пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налога на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, жители Брянщины получают качественные товары и услуги. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определили в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства и сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властей. Кроме того, предусмотрены другие социальные и инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы новостройки обеспечивались необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». В Кремле указывают на ухудшение ситуации для Украины на земле. При этом предложения украинской стороны не предполагают долгосрочного урегулирования конфликта, которое отвечало бы интересам России. Москва не раз подчеркивала, Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению конфликта на Украине, если бы перестали оказывать прямую военную поддержку Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, в случае остановки поставок западного оружия киевскому режиму конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев. Службы внешней разведки указали, России в вопросе переговоров необходимо надеяться только на себя. Именно поэтому ключевая ставка должна делаться на собственные ресурсы, внутреннюю устойчивость и способность отстаивать национальные интересы без опоры на чужие сценарии, поскольку внешние силы преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с российскими. Кабинет министра усиливает меры для стабилизации работы нефтеперерабатывающих заводов. Профильные министерства и власти регионов должны максимально содействовать защите нефтеперерабатывающих заводов и восстановлению их после повреждений. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтных работ. Напомню, правительство приняло закон о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, а также внесло изменения в налоговый кодекс для создания условий импорта топлива. Временно разрешены производство, оборот и реализация на автозаправочных станциях топлива классов К2, К3 и К4. В регионах, где нет сетей вертикально интегрированных компаний, определены региональные операторы, через которых можно напрямую поставлять нефтепродукты под контролем местных властей. Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением антимонопольного законодательства. В предстоящие выходные погода в Брянске вернется в характерные осенние нормы и рамки. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17-19, а в ночные столбики термометров будут колебаться около 9-10 градусов на отметке. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь один.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Глава региона с рабочей поездкой побывал в Трубчевске. Подробности вы узнаете у нашего корреспондента.
2: Всероссийский студенческий фестиваль единоборств. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 172 избирательных участка начали сегодня свою работу в областном центре. Для чего организованы дни досрочного голосования, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Глава региона с рабочей поездкой побывал в Трубчевске. Подробности вы узнаете у нашего корреспондента.
2: Всероссийский студенческий фестиваль единоборств. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: 172 избирательных участка начали сегодня свою работу в областном центре. Для чего организованы дни досрочного голосования, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, ну, скажем так, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей, все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у гонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27.

0: оборудования и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

Я письмо не напишу и пошлю пустой конверт. В нем ни строчки обо мне, на конверте лишь привет. Получив его, сложи, как бумага.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 15, на небе облачно с прояснениями, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Действующие инструменты реализации инвестиционной политики в Брянской области и предложения по увеличению объема инвестиций в основной капитал обсудили в правительстве региона. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной целью является рост экономики и увеличение налоговых отчислений для выполнения социальных обязательств. По словам руководителя области, чтобы запустить цикл реализации новых инвестиционных проектов, необходимо выявить новые производственные ниши в развитых секторах экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки сельскохозяйственного сырья. При этом глава региона акцентировал на важности сохранения инвестиционной активности действующих предприятий. Основная задача, по мнению Егора Ковальчука, является изменение подхода. Необходимо перейти от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создавать условия для реализации новых инвестиционных проектов. В Брянской области начался сезон сбора овощей. Согласно отраслевым данным, под свеклу, томат, капусту и лук, а также прочие, в этом году выделено 4500 гектаров. Выращиванием занимаются как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие подсобные предприятия. Первыми на поля вышли томаты. Их урожайность достигает 300 центнеров с гектара. В Климовском и Погарском районах уже приступили к уборке ранних сортов капусты и столовой свеклы. Погода в этом сезоне была благоприятной, что позволило получить достойный урожай. По словам аграриев, количество овощей соответствует высоким стандартам. Местная продукция пользуется спросом у перерабатывающих заводов и населения. Овощи с брянских полей охотно покупают на ярмарках выходного дня в Брянске и районных центрах. Спрос на свежую продукцию остается стабильно высоким. В ближайшее время к уборке подключатся и другие районы Брянской области. Собранный урожай будет направлен на снабжение торговых сетей, переработку и реализацию населения. В целом сезон обещает быть успешным. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определили в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства и сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властей. Кроме того, предусмотрены другие социальные и инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы новостройки обеспечивались необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства брянским регионам ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Порядка 380 тысяч туристов посетили Брянщину в нынешнем сезоне. За несколько месяцев в регионе реализовали более 15,5 тысяч туристических пакетов, а гости могли выбрать десятки необычных маршрутов. Для привлечения гостей продолжают развивать новые направления и необычные форматы отдыха. Так, оператор небанальной экскурсии по Брянску подготовил более 120 авторских маршрутов, отдельно разработано 68 программ для детей. Проект «Камера-мотор Баян» получил гран-при конкурса «Маршрут года». Еще одной точкой притяжения остается сказочная резиденция «Соловья-разбойника» в Центральном парке имени Тысячелетия Брянска. На интерактивной площадке посетителям рассказывают старинные легенды и знакомят с традициями региона. Для гостей также работает площадка с блюдами традиционной кухни Брянщины. Ее развитие входит в общее направление по созданию новых туристических возможностей в областном центре. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, туризм – одно из перспективных направлений для Брянска. И с этой целью развивается проект создания туристского центра города со всей инфраструктурой.
3: В предстоящие выходные погода в Брянске вернется в характерные осенние нормы и рамки. В дневные часы синоптики прогнозируют около 17-19, а в ночные столбики термометра будут колебаться около 9-10 градусной отметки. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 15, на небе облачно с прояснениями, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, ну, скажем так, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей, все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у гонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Антар, дом 6. Ночью до плюс 15. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания того великого фрактального подобия и от этого замечательного всеединства существа.

прячешься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Томик Чарльза Буковски ты проводишь лишь с ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно к равновесию сумбуря, и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом. Я уже

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 77%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 77%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Влажность 77%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.